уже как пару минут для нас и с нами на Ретро-ФМ. Жизнеутверждающий гимн от рокеров Crowded House, призывающий не опускать руки, защищать своих близких, оставаться вместе, несмотря на любые, мягко говоря, непогоды. В столице 3 часа 18 минут, и далее музыкальную, что ли, погоду эту

Они по отдельности хороши, а вместе вообще шик-блеск. Это Энрике Иглесиас, Уитни Хьюстон на Ретро FM. Пытался сейчас пересчитать все ее музыкальные награды. Несколько раз сбивался. Но вроде Уитни за всю свою жизнь лауреат 415 наград. Такая вот значительно огромная, даже скажу, цифра. Включает она в себя 6 наград Грэмми, 30 наград Billboard Music Awards, 22 награды American Music Awards и так далее, и так далее, и так далее. Остальным артистам есть к чему стремиться. Нам же на Ретро FM уверенно и стремительно приближается арабесский Владимир Маркин, Бонни, и мы не только. В столице 3 часа 42 минуты.

В советские времена эта история арабески была прям сверхпопулярной. В народе часто называли песни про джинсы Монтана, божественных для советского гражданина артефактов. Артефактом таким они были наряду со штанами Levi's или Levi's, как тогда произносили. Сейчас же не важно, в каком мы наряде, важно, где мы, с кем мы вместе. Вместе с любимыми артистами на Retro FM отдыхаем. В столице 3 часа 55 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

В домашних условиях, так и за его пределами. Другому говоря, отдыхаем как хочется, как нравится, как суббота, как обстановка позволяет. 4 часа 17 минут столицы. Всем доброго выходного утра, которым далее услышимся на Ретро FM с командами Смоки, Статус Кво, Синяя Птица и не только.

Так, господа, истинного джентльмена человека определяет не его происхождение или одежда, а уважение к окружающим, воспитанность, умение держать себя в руках. Не совсем об этом имеет в виду Стинг, но почти. Точная столичная, 4 часа 41 минута. Далее в наших руках, в выходных планах на какое-то время окажутся хиты Юры Шатунова и команды Рыжа. Они впереди на Ретро-ФМ.

Без всяких «но», может быть, и «если». Продолжаем в выходном режиме и таких же настроениях углубляться в эту субботу. В столице 4 часа 55 минут. Новый музыкальный час на Red FM, естественно, гарантирует нам новых музыкальных героев. Ожидаем. Всем доброго утра.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

За свою долгую творческую карьеру Хулио Иглесиас выпустил более 80 альбомов, пластинок, точно завоевал Грэмми и стал всемирным символом романтической музыки. И точно так же не абы кто грядет, приближается ему на смену. На ретро-ФМ на подходе Бонни М, команда «Рефлекс» и «Мадонна». В столице 5 часов 17 минут. Всем доброго, бодрого утра.

Приятный факт номер один. Сегодня выходной. Приятный факт номер два. Завтра тоже день для большинства нерабочий, но вы в курсе. Правда, половину этого уикенда метеозависимым попытается подпортить мощная магнитная буря. Геомагнитная обстановка все еще напряженная. Мощнейшая магнитная буря продолжается. Ну, если что, списываем на нее все свои возможные оплошности. Хоть какие-то должны быть плюсы в ее присутствии, скажу так. Ну и плюс-минус несколько минут ожиданий. Услышим с вами на Retro FM команду Смоки и Владимира Преснякова. Они впереди. В столице 5:42.

Хорошие парни не всегда поступают хорошо или нехорошо для некоторых, или все в рамках закона. Такая композиция стала одним из последних официальных синглов, выпущенных в рамках сотрудничества CCKH и продюсера Дитера Болина. Вскоре после этого релиза творческий дуэт распался со скандалом и судами за право владения псевдонимом CCKH. Если что, псевдоним остался у певицы. В столице 5 часов 56 минут. Продолжаем отдыхать вместе на ретро.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Перед тем, как наступит очередная ночь, мы традиционно танцевально повеселимся на нашей каждодневной, точнее, каждовечерней вечеринке Retro FM. С 9 до полуночи, как обычно, эфир захватит только бодрые дэнс-ритмы. Может смело на них рассчитывать. А в самые ближайшие минуты не пропустите частички творчества Savage, команды Дубе Колдуны и Modern Talking. Именно они впереди в столице 6 часов 17 минут.

Такое совпадение. Сегодня 16 мая официально отмечается Международный день жизни вместе в мире друг с другом. День московских парков, кстати, также празднуется сегодня жителям-гостям столицы. Нынешняя хорошая погода прям прямым текстом намекает, где и как можно отметить этот день. В столице 6 часов 42 минуты. Кто куда, Милен Фармер приближается к нам на Ретро-ФМ.

0: Алло, это Творк на связи во всей своей музыкальной красе на Ретро FM. Когда-то давно, но все еще правда, их первый студийный альбом стал настоящей сенсацией. Он продержался на первом месте в авторитетном американском чарте Billboard 200 рекордные 15 недель, что сделало его одним из самых успешных дебютов в истории. Ну и с историями, особенно музыкальными, разумеется, не завязываем здесь на Ретро FM. В столице 6 часов 56 минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 17 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Спонсор часа – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

сейчас в это верится с трудом. Все же Филичитая с большой музыкальной буквы. Но в 82-м году Альбана и Рамина Пауэрс этой истории упустили победу на фестивале Сан-Ремо. Заняли только второе место. Первое тогда получил Рикардо Поли. Хотел сказать, что услышим его далее на Ретро FM. Но не скажу. Сейчас на подходе другие музыкальные легенды. Это Bad Boys Blue, Николай Расторгуев и Secret Service, столица. 7:17. Всем доброго утра.

ваше благородие, госпожа разлука. Все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.

0: Встретились как-то два одиночества. Место встречи – Blue Cafe, Крис Ри. Хоть время и лечит, но сколько именно его потребуется, чтобы отойти от сложных бывших отношений, тут уж все весьма-весьма индивидуально. В столице 7 часов 41 минута. Не отходим с вами от намеченного плана. Отдыхаем вместе на Red FM. Грядущие Битлз и Владимир Пресняков точно с нами заодно. Скоро их услышим.
1: Реклама.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

Если еще Кантиси еще толком не рассмотрели эту субботу со всех ее выходных сторон и еще толком не прочувствовали ее выходные плюсы, ну, для столичных жителей не только, это точно еще ничего такого страшного, все же без 5-8 в Москве. Я уже пойду посмотрю, проверю, как суббота ведет и чувствует себя на свежем воздухе. Оставляю вас в компании Тимура Скалова. Он на подходе на Ретро-ФМ. Все, до встречи. Меня зовут Дмитрий Майор. Услышимся.

0: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 17 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: красные дни, желтые. Главное, чтобы не серые.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 16 мая, суббота на календаре. Финансовые вопросы получат хорошую поддержку, если за ними стоит реальная практическая основа. Однако сегодня желательно сосредоточиться на завершении текущих дел и подведении итогов. Далее по порядку. Овны, ваша активность сегодня будет связана с финансовым результатом, но вам не стоит строить никаких ожиданий. Тельцы, если вы открыты возможностям, готовы действовать, то можете продвинуться в делах. Близнецы, сосредоточенная деятельность в тишине даст значительно больше, чем участие в обсуждении. Раки, сегодня хорошо продвинется совместная работа над задачей, в которой есть место для инициативы каждого. Львы, вы выглядите убедительно и масштабно. Подумайте, как это можно использовать с выгодой. Девы, даже небольшой выход за пределы привычного расширит угол зрения на текущую ситуацию. Весы, скрытое беспокойство отступит, как только вы начнете действовать. Скорпионы, постарайтесь совместить два подхода в решении текущих вопросов. Стрельцы, тело откликнется на нагрузку, поэтому небольшая физическая активность прибавит сил. Козероги, сегодня у вас получится быть спокойно убедительным и позитивным в общении с детьми. Водолеи. Чувство домашнего уюта восстановит силы лучше, чем любая внешняя активность после работы. Ну и, наконец, рыбы. Собеседники сегодня будут настроены открыто и готовы к содержательному обмену, поэтому беседы принесут больше ожидаемого. С гороскопом к этой минуте все. Далее ваша любимая музыка Джо Дассен и Рики Повери. Прямо сейчас. Меня зовут Тимур Соколов. Желаю всем доброго утра.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

проходят дни. Что со мною, я не знаю. Умоляю, позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека. Пусть над этой звездной бездной вдруг раздастся гром небесный. Вдруг раздастся гром небесный. Телефонного звонка. Позвони мне, позвони.

Друзья, пусть ваши выходные начнутся с хорошего звонка, который не добавит вам тревожности, о которой сейчас так много говорят психологи, а наоборот, сделает ваше утро и день в целом добрым и приятным. Ну а мы, Ретро-ФМ и я, Тимур Соколов, этому поспособствуем, и лучшая музыка проверим.

0: Временем нам в этом поможет. «Синяя птица», «Роксет» и «Сайлент Сокол» впереди. 8:15 в столице. Всем еще раз пламенный привет.
1: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Подробности на сайте retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Кстати, по поводу подорожника, к которому многие относятся как к чудодейственному растению, способному заживлять любые раны, даже душевные, эксперты на днях заявили, друзья, что этому нет никаких научных подтверждений. Хотя в детстве помогало. От мифов к актуальным новостям. Марат Бикметов в студии. Марат, доброе утро.
1: Доброе утро. Владимир Путин сообщил о росте ВВП России. В марте он прибавил 1,8%. Об этом президент рассказал на совещании по экономическим вопросам. По его словам, безработица в стране остается на минимальном уровне в 2,2%. Глава государства также сообщил, что наметившаяся положительная динамика в экономике должна закрепиться и охватить все больше отраслей. В марте рост промпроизводства превысил 2%, а обработка выросла на 3%. Российские туристы чаще всего получают травмы в Турции, Таиланде и Египте. По данным страховщика, в прошлом году на Турцию пришлось 34% всех страховых событий. Доля Таиланда – 27%, Египта – 18%. Чаще всего туристы сталкивались с ушибами, повреждениями связок, переломами конечностей и травмами суставов. Такие происшествия фиксируются во время активного отдыха, занятий спортом и на экскурсиях. В Москве сегодня пройдет традиционная акция «Ночь в музее». В этом году она юбилейная, состоится уже в 20-й раз. Мероприятие объединит 170 площадок по всему городу. Музеи, выставочные центры, библиотеки, парки и не только. Всего запланировано больше 600 культурных событий, в том числе уникальных. «Ночь в музее» в столице стартует в новом здании Московской государственной картинной галереи Василия Нестеренко. Ознакомиться с полной программой и зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте акции. Садовое кольцо в Москве сегодня временно закрыто для транспорта. До полудня движения не будет в обоих направлениях в связи с проведением эстафеты, а в 12:50 закроют внешнюю сторону для проведения московского мотофестиваля. Движение откроют после прохождения колонны. На время перекрытия будет закрыт и подъезд к некоторым объектам, в том числе Курскому и Павелецкому вокзалам, парку Горького, ряду торговых центров и театров. Россияне стали чаще отдыхать в санаториях. Количество бронирований за последние три года выросло на 32%, и спрос стал равномерен во все сезоны. Аудитория помолодела, также в санатории стали активнее ездить мужчины. Самые популярные программы связаны с детоксом, борьбой со стрессом и восстановлением сна. Основными регионами для санаторно-курортного отдыха остаются Кавказские минеральные воды и Краснодарский край. В конце выпуска курсы валют на выходные и понедельник. Доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей и 18 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Тимур Соколов на Ретро-ФМ. Я всем желаю доброго утра и прекрасного субботнего дня.

0: вот и он, тот самый ленинградский рок-н-ролл, который прославил северную столицу и сделал ее эпицентром рок-движения. Эта песня ярким его отражением. Жанна Агузарова добавила изюминки этому и без того прекрасному утру. Продолжим его в компании группы «Самоцветы» и команды «Amia Flappers». 8.42 в Москве. Всем доброго и бодрого.
1: С Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, на этой неделе я расскажу о легендарных норвежцах группе «А-ха». Как зародился коллектив, как создавались суперхиты и хватит ли 20 секунд для рекорда? Об этом уже сегодня в 13.00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах твоих.
4: Жека.
6: С ней вино.
4: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
7: Славные денёжки еще будут поверить.
4: Воровайки.
8: А я такая из Ростова.
4: Сбор гостей в 17.00. 18+.
9: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
1: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Подробности на сайте retrofm.ru. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ну, думаю, немного хорошего безумия этим утром не помешает. Более того, сделает его ярче, веселее и приятнее. Crazy Man, Five Letters на Retro FM в финале этого музыкального часа.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Retro FM.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 17 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Спонсор часа. Мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
8: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Главное, чтобы в жизни каждого из нас был человек, которому мы могли бы сказать: «Мир без тебя мне не нужен». Ну, вот примерно об этом песня команды Bad Boys Blue. Далее тему любви продолжит Scorpions, но прежде узнаем, что там нам небесные светила напророчили.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Для тех, кто подзабыл, напомню, 16 мая на календаре, суббота. Финансовые вопросы получат хорошую поддержку, если за ними стоит реальная практическая основа. Однако сегодня желательно сосредоточиться на завершении текущих дел и подведении итогов. Далее по порядку. Овны, ваша активность сегодня будет связана с финансовым результатом, но вам не стоит строить никаких ожиданий. Тельцы, если вы открыты возможностям и готовы действовать, то можете продвинуться в делах. Близнецы. Сосредоточенная деятельность в тишине даст значительно больше, чем участие в обсуждениях. Раки. Сегодня хорошо продвинется совместная работа над задачей, в которой есть место для инициативы каждого. Львы. Вы выглядите убедительно и масштабно. Подумайте, как это можно использовать с выгодой. Девы. Даже небольшой выход за пределы привычного расширит угол зрения на текущую ситуацию. Весы. Скрытое беспокойство отступит, как только вы начнете действовать. Скорпионы, постарайтесь совместить два подхода в решении текущих вопросов. Стрельцы, тело откликнется на нагрузку, поэтому небольшая физическая активность прибавит сил. Козероги, сегодня у вас получится быть спокойно убедительным и позитивным в общении с детьми. Водолеи, ощущение домашнего уюта восстановит силы лучше, чем любая внешняя активность после работы. Ну и, наконец, рыбы. Собеседники сегодня будут настроены открыто и готовы к содержательному обмену. Поэтому беседы принесут больше ожидаемого.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: «Раз в 100 лет». Примерно так можно перевести название этой легендарной песни от группы «Арабески». Но мы-то с вами знаем, друзья, что по-настоящему классные выходные случаются гораздо чаще, чем раз в 100 лет. Ну, как минимум, каждую субботу, если, конечно, вы проводите их в компании Retro FM. Далее на горизонте Кайли Минок, Hi-Fi, Demis Roussis. Меня зовут Тимур Соколов. Всем привет и доброго утра.
1: Реклама.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.
4: Любимой музыки много не бывает.
8: Интернет-потоки Retro.fm круглосуточно и без рекламы.
4: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Retro.fm.
9: 12+.

0: Отличная новость для фанатов Кайли Минок. 20 мая выходит документальный мини-сериал о творчестве и личной жизни этой прекрасной певицы. Фильм называется «Кайли», так что приятного всем просмотра. От новостей из мира шоу-бизнеса к другим новостям. В студии Марат Бекметов. Доброе утро.
1: Доброе утро. Жители Приднестровья смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Указ подписал президент России Владимир Путин. Согласно документу, иностранные граждане, лица без гражданства, старше 18 лет, постоянно проживающие в Приднестровье на момент вступления указа в силу, смогут подать заявление в упрощенном порядке. Речь об исключении требований, связанных со сроком проживания в России, подтверждением владения русским языком, а также наличием законного источника дохода. Американская компания SpaceX осуществила запуск МКС ракетоносителя с грузовым кораблем Cargo Dragon. По данным НАСА, старт корабля в рамках 34-й миссии по пополнению запасов на орбитальной станции был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал. Cargo Dragon доставит около 3 тонн полезных грузов, в том числе оборудование для экспериментов. Первоначально запуск планировался на минувший вторник, однако из-за неблагоприятных погодных условий старт несколько раз переносился. Сильные дожди ожидаются на юге европейской части России. Как сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, до 18 мая в Краснодарском крае, Ростовской области, республиках Северного Кавказа действуют штормовые предупреждения о комплексе неблагоприятных метеоявлений. Прогнозируются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 25 метров в секунду. Такой характер погоды сохранится и в начале следующей недели, но дожди будут менее интенсивными. 14-й весенний мотофестиваль пройдет сегодня в Москве. Тысячи мотоциклистов соберутся вместе и проедут единой колонной, чтобы торжественно открыть новый сезон. Местом сбора любителей мотокультуры с 10 утра станет смотровая площадка Воробьёвых гор. В час дня стартует мотопарад. Маршрут затронет исторический центр столицы, пройдет вдоль Москвы-реки и завершится возвращением на Воробьёвы горы. Гостей мероприятия ждет насыщенная программа, которая продлится до 6 часов вечера. Московским школьникам помогут определиться с карьерой в IT. Для учеников 7-11 классов создан бесплатный проект «Загляни в IT» с Яндекс.Музеем. Он поможет школьникам разобраться в мире информационных технологий, узнать, как устроена индустрия, попробовать себя в разных ролях, от разработчика до дизайнера и осознанно подойти к выбору будущего образования. Проект реализован при поддержке Департамента образования и науки Москвы. Занятия будут проходить в пространстве Яндекс.Музея. Учителя смогут зарегистрировать свои классы для посещения на сайте проекта или через форму на портале mos.ru. В конце выпуска курса валют. На выходные понедельник доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. На этом пока все. Далее музыка и Тимур Соколов на Retro FM. С добрым утром.

0: Возможно, когда-то и группа «Карапичо» будет удостоена внимания моего коллеги Юрия Гурьянова, и он расскажет о творчестве этого бразильского коллектива, но произойдет это точно не сегодня, потому как звездами нового выпуска программы «Ю» станет норвежская группа «Аха». Не пропустите сегодня на «Ретро-ФМ» 13.00 по Москве. Ну а в ближайшем будущем здесь Рики Повери, «Ласковый май» и группа «Квин».
1: Реклама. Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
2: Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
3: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G. Вечеринка.
4: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка «Ретро-ФМ». «Ретро-ФМ» Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Семинаморо. Именно с этой песней Рики и Повери победили на фестивале в Сан-Ремо в 1985 году. Ну, а мы с вами успешно победили еще одну рабочую неделю и теперь заслуженно отдыхаем под лучшие хиты ретро-ФМ. Продолжим это делать в новом часе, 9.56 уже в столице. Всем доброго утра.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 17 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
5: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8 500 рублей. Гарантия 2 года. Автотренд. Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
1: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+. Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: А я вот дождь люблю, как и солнце. В общем, о погоде поговорили. А теперь давайте поговорим о звездах. Какие рекомендации они дают на этот день? Расскажу прямо сейчас.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 16 мая, суббота, на календаре. Финансовые вопросы получат хорошую поддержку, если за ними стоит реальная практическая основа. Однако сегодня желательно сосредоточиться на завершении текущих дел и подведении итогов. Далее по порядку. Овны, ваша активность сегодня будет связана с финансовым результатом, но вам не стоит строить никаких ожиданий. Тельцы, если вы открыты возможностям и готовы действовать, то можете продвинуться в делах. Близнецы, сосредоточенная деятельность в тишине даст значительно больше, чем участие в обсуждениях. Раки, сегодня хорошо продвинется совместная работа над задачей, в которой есть место для инициативы каждого. Львы, вы выглядите убедительно и масштабно. Подумайте, как это можно использовать с выгодой. Девы, даже небольшой выход за пределы привычного расширит угол зрения на текущую ситуацию. Весы, скрытое беспокойство отступит, как только вы начнете действовать. Скорпионы, постарайтесь совместить два подхода в решении текущих вопросов. Стрельцы, тело откликнется на нагрузку, поэтому небольшая физическая активность прибавит сил. Козероги, сегодня у вас получится быть спокойно убедительным и позитивным в общении с детьми. Водолеи, чувство домашнего уюта восстановит силы лучше, чем любая внешняя активность после работы. Ну и, наконец, рыбы. Собеседники сегодня будут настроены открыто и готовы к содержательному обмену, поэтому беседы принесут больше ожидаемого.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Я вот не поленился и узнал, к чему и зачем снятся острова. Оказывается, видеть остров вдали или плыть к нему – знак скорых перемен, новых начинаний или поиска гармонии. Так что, если вам сегодня снились облака, вернее, острова, значит, скоро вы поедете, ну, если не на Мальдивы, то на дачу точно. В любом путешествии, друзья, составим вам компанию и подберем для него отличный саундтрек. Maroon 5 и Bad Boys Blue. Уже скоро на Retro FM. Меня зовут Тимур Соколов. Привет и классной субботы.
1: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, на этой неделе ко мне в гости придет музыкант, шоумен Стас Ярушин. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Retro FM.
2: Реклама.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Квартира.

0: квартиру сниму на суточный рент.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
3: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
4: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Неужели «Идеал» существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.

0: Песня из картины «Вам и не снилось». Кстати, отличный фильм для того, чтобы пересмотреть его на выходных и, наконец, найти ответ на вопрос, что такое настоящая любовь. Ну, а ответы на другие вопросы для нас и за нас нашел Марат Бекметов. Новости на Ретро-ФМ. Марат, доброе утро.
1: Доброе утро. На новый учебный год в российских вузах выделено больше 620 тысяч бюджетных мест. Их наибольшее количество отмечается в Уральском федеральном университете имени Ельцина, МГУ имени Ломоносова и Казанском федеральном университете. В пятерку также вошли и Петербургский политехнический университет Петра Великого и Высшая школа экономики. Как сообщили Интерфаксу, в Миноборнауке всего программы высшего образования реализуют в стране около 1300 государственных и частных вузов. Падение ввода жилья является следствием охлаждения ипотеки в 2024 году. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Согласно данным Росстата, по итогам первого квартала года объем ввода сократился в годовом выражении на 28% до 23 миллионов квадратных метров. Вице-премьер отметил, что у инвестиционно-строительного цикла волнообразный характер, и в моменты снижения надо готовиться к новому подъему. Количество круглосуточных магазинов в России за год упало более чем на 5%. Они закрываются из-за роста расходов, падения продаж и развития онлайн-продаж с доставкой. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков, переход граждан к сберегательной модели дополнительно сократил ночной трафик магазинов. Издание отмечает, что наибольшая доля точек, работающих в формате 24 часа в сутки, в Петербурге – более 22%. Также в тройке лидеров по этому показателю – Краснодар и Омск. А в гидрометцентре предупредили об аномальной жаре в столичном регионе на следующей неделе. Среднесуточная температура будет на 7-9 градусов выше нормы. В дневные часы столбики термометров будут показывать до плюс 32 градусов. Помимо Москвы и Подмосковья, аномальная жара ожидается также во Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской и Ивановской областях. В следующем месяце россияне смогут наблюдать сразу несколько астрономических явлений. Июнь окажется богатым на небесные события. Главный из них – мини-парад планет 12 числа в День России. Меркурий, Юпитер и Венера выстроятся в диагональную линию западного горизонта. 17 июня к этому выравниванию присоединится тонкий серп Луны. Ну а завершит месяц микролуния. Оно ожидается 30 июня в 3 часу ночи. В конце выпуска курса валют на выходные ближайший понедельник. Доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Тимур Соколов на Ретро-ФМ. Я всем желаю доброго утра и прекрасного дня.

0: Поздравляю всех, у кого сегодня день рождения. И пусть это будет для вас не грустный, а веселый праздник, который вы проведете в компании близких вам людей. Ну и, конечно же, в компании вашей любимой радиостанции Ретро-ФМ. Мы с удовольствием, друзья, каждый день дарим вам подарки. И один из таких больших подарков уже кое-кто получил. Имею в виду круиз Ретро-ФМ 2026. Невероятное путешествие в Грецию уже не за горами. 3 недели в утреннем шоу «Первая смена» мы разыгрывали путевки с полностью оплаченным проживанием. И 15 счастливчиков определены. С 18 по 28 июля они проведут отпуск мечты на комфортабельном круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов групп «Люцей», «Плазма», «Вирус» и Александра Айвазова. Поздравляем всех победителей!
1: Реклама.
2: Окей, каждый день с выгодой. Форель слабосоленая «Океан», упаковка 200 граммов, 399,99 с 14 по 20 мая. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
3: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
3: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
5: Славные денёжки еще будут поверить.
3: Воровайки.
6: А я такая из Ростова-на-Дону.
3: Сбор гостей в 17.00. 18+.
7: Клиника современной стоматологии World Dent. Это 8 лет успешной работы и более 8 тысяч пациентов, которые нам доверяют. За красивой улыбкой приходите в World Dent. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Моя звездочка, ягодка, рыбка, зубки, жемчуг, а губки, коралл, хороши так же грудь и улыбка. Я таких не

0: Under My Skin. Любовь к музыке пульсирует у нас под кожей, аж до мурашек порой доходит. Что, конечно же, безумно приятно. Blue System в финале часа на Retro FM. 10.56 уже в столице. Едем дальше.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 17 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, МОД, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefistv.ru. 16+.
6: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
7: Впервые в Ростове-на-Дону гигант. «Гигантские морские львы». Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
1: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». 12+. Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Звуки таких мелодий с нами раз и навсегда. Как говорится, саундтреки в нашей жизни. Песни, под которой выросло целое поколение очень хороших людей, включая нас с вами. Sounds Like a Melody, Алфавиль на Ретро FM. Далее Оттаван, Ронда и Тота Кутуньо. Меня зовут Тимур Соколов. Приветствую всех и каждого. Желаю отличных солнечных выходных.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, на этой неделе я расскажу о легендарных норвежцах группе «А-ха». Как зародился коллектив, как создавались суперхиты и хватит ли 20 секунд для рекорда? Об этом уже сегодня в 13.00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
8: Возрастное ограничение 13+.
9: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
10: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила «Райоби». И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи – оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
11: ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
12: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
13: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
14: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
15: Подробности на astoriagrande.com.
16: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: Потанцевать под D.I.S.E.O. вы всегда можете на вечеринке Retro.FM, которая выходит каждый день в 21 час по Москве. И сегодняшняя суббота не исключение. Так что ждем всех на танцы в стиле диско. Ну а чем еще, кроме танцев, можно сегодня заняться, расскажем прямо сейчас.
1: Афиша на Retro.FM. Все об отдыхе и развлечениях.
2: Добрый день, с вами Марат Бекметов. Одно из главных событий этого дня – акция «Ночь в музее». В этом году она объединит больше 600 культурных мероприятий на 170 площадках по всей Москве. Это музеи, выставочные залы, библиотеки, парки и другие площадки. Старт акции дадут в новом здании Московской государственной картинной галереи Василия Нестеренко. Здесь прочтут стихотворения известных поэтов, а на концерте прозвучат вокальные произведения 16-19 веков, а также композиции Рахманинова и Скрябина. Московский зоопарк сегодня будет работать до полуночи. Посетителей ждет выставка о животных-покорителях космоса, кинопоказы, выставка мотоциклов и другой арт-техники, выпуск летучих мышей, специальная иммерсивная программа о многогранности России с артистами в светящихся анималистичных костюмах. Добавлю, что с 6 часов вечера до полуночи вход в московский зоопарк будет бесплатным для всех категорий граждан. В музее Москвы сегодня пройдет мастер-класс по русским народным танцам и лекция о влиянии прогресса на моду. В Дарвиновском музее состоится презентация коллекции «Самые-самые динозавры», а в музее космонавтики на выставке «Фантастический костюм» покажут образы героев вселенной писателя-фантаста Кира Булычева. А артисты Ленкома Марка Захарова на двух площадках музея Есенина представят иммерсивный квест-спектакль. Ознакомиться с полной программой и зарегистрироваться можно на сайте акции «Ночь в музее». Парк «Сокольники» сегодня отмечает свое 95-летие. Для посетителей приготовили насыщенную программу. Вас ждут выступления музыкальных коллективов, кавер-групп, джаз-бенда, хоры и диджей-сет. В программе также танцевальные флешмобы, научные мыльные шоу, анимации, дачные игры. Для любителей творчества организуют мастер-классы. Мероприятия пройдут на нескольких площадках. У главного фонтана, в ротонде, беседки Большого Розария, у Золотого пруда и перед аллеей арок вход свободный. Сегодня на смотровой площадке Воробьевых гор проходит Московский мотофестиваль. Это ежегодная встреча байкеров и зрителей, которая дает старт мотосезону. Площадка работает как открытый городской праздник. Приедут представители более чем 30 мотоклубов, любители техники и коллекционеры кастомных мотоциклов. На протяжении дня гости смогут наблюдать показательные заезды, живую роспись шлемов и концерт. Есть игровые площадки, фотозоны, полевая кухня, вход свободный. На этом пока все. Отдыхайте с удовольствием и слушайте Retro.FM. Всем чудесного дня!
1: Афиша на Retro.FM.

0: Не забывайте, друзья, отправлять свои вопросы для очередного участника шоу «Дорогие гости». Зачем, спросите вы? Да за тем, что на этом можно неплохо заработать. Если звездный гость, к примеру, не ответит на ваши вопросы или ответит неправильно, то он за это заплатит своим кошельком, а вернее его содержимым, которое автоматически станет вашим. Так что бегом заходите на сайт retrofm.ru и оставляйте свои вопросы. В это воскресенье на них будет отвечать актер, шоумен, телеведущий Стас Ярушин. Эфир не пропустите в 13:00 по Москве завтра.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
3: Окей, каждый день с выгодой. Кижуч, стейк охлажденный, 999,99 за килограмм, с 7 по 20 мая.
4: Окей.
3: Подробности на ОКМаркет.ру.
2: Приезжай на идеальный отдых у моря в станции «Морской». Панорамные бассейны, сауны, уютные домики. Гуляй по парку и жарь шашлыки. Станция «Морская» ждет тебя.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Высотаримстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
7: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
8: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
9: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Innocent Love. Ну, не знаю, как мне кажется, невинная любовь бывает только в сказках, ну или в песнях Сандры, под которой, кстати, очень хорошо думать о любви. Ну и не только думать.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 17 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Подробности на сайте retrofm.ru.
3: Реклама.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёжки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина». Под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
11: Пирожные мочи в кондитерских «Золотой колос». Давай, покупай мочи!
12: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Да, под песни Жанна Агузарова, и даже старые кеды превращаются в реактивные ботинки, которые с легкостью уносят нас в ту самую чудесную страну, найти которую невозможно ни на одной карте. Потому что страна, друзья, существует только в чудесной голове Жанны Агузаровой, которая пела нам только что, и за это ей огромное спасибо. Далее для нас поют Кали Минок и Blue System, Том Джонс и Владимир Высоцкий, а еще... Фиби Кейтс и Джо Кокер появятся. Меня зовут Тимур Соколов. До 13 по Москве. Отдыхаю вместе с вами.
1: Реклама.
2: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
3: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
4: Скидка «Мания» – «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
5: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Не на пауза, не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
8: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
9: Трава растет, сезон идет, триммер Райоби. И косят, и кромку ровняет, и всего за 4000. 900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
11: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской «Прайм».
12: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
13: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Ракс».
14: Каждый день на телеканале «Солнце».
15: Категория 6+.
16: Ретро-ФМ.
17: Наш сайт retrofm.ru.
18: Мы есть в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий.
19: 12+.

тех пор ты стала близкая и ласковая. Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая. Улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две коробки.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Песня «Paradise» от Фиби Кейтс, как говорится, не песня, а самое настоящее райское наслаждение для наших ушей. Таких райских наслаждений у нас в этом часе еще будет много. Бонни Тайлер и Тайп впереди.
1: Реклама.
2: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от «Югстроинвест». Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
3: Приезжай на идеальный отдых у моря в станции «Морской». Панорамные бассейны, сауны, уютные домики. Гуляй по парку и жарь шашлыки. Станция «Морская» ждет тебя.
2: Клиника современной стоматологии World Dent. Это 8 лет успешной работы и более 8 тысяч пациентов, которые нам доверяют. За красивой улыбкой приходите в World Dent. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Героиней последних трех минут на Ретро-ФМ стала Бонни Тайлер с работой «Holding Out for Hero». Ну а героями следующего часа на Ретро-ФМ станет норвежская группа «Аха», о творчестве которой пойдет речь в программе «Ю». Меня зовут Тимур Соколов, я на этом с вами прощаюсь. Всем пока и до завтра.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
5: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
8: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
9: Предприниматели! 21 мая в Донэкспо-центре «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
10: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
11: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Москве уже 13 часов. Прямо сейчас на Retro FM в программе «Ю» будет еще один рассказ про классных артистов.
1: Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Retro FM.
0: Всем привет! Как всегда по субботам в это время в программе «Ю» говорим про тех, кто делает нашу жизнь мелодичнее, ритмичнее. Нет, это не про шумных соседей, это про музыку. Здесь про любимых артистов. Мне кажется, для того, чтобы вы догадались, о ком сегодня пойдет речь, достаточно просто назвать страну, и сразу все станет понятно. Итак, Норвегия. Коллектив, который появился в северной стране, но смог согреть сердечки миллионов людей на планете. Все правильно, это группа «А-ха». Те самые ребята, доказавшие, что не обязательно рождаться в Лондоне или Нью-Йорке, чтобы покорить мир. Конечно, невозможно вот так коротко описать музыку этого коллектива, но если бы стояла задача сделать это одним словом, лично я бы сказал «атмосферное». Вот правда, когда звучат песни группы «А-ха», ну как будто бы вокруг тебя становится больше пространства, больше неба. Но небо, конечно, такого северного, прохладного. Много всего правильного сошлось в одной точке. Точные аранжировки, запоминающиеся мелодии, конечно, уникальный голос солиста Мортена Харкета, о котором мы сегодня обязательно поговорим. Также узнаем, с чего все начиналось, ну и, конечно, послушаем много красивой музыки. Возможно, некоторые из нас откроют для себя какие-то песни группы «А-ха», которые почему-то мы раньше не замечали. Скажу честно, когда я готовился к программе, то сделал некоторые открытия для себя и кое-какие песни добавил в свой личный плейлист. Прежде чем мы вспомним историю появления коллектива, хотелось бы послушать одну из песен, которая лично у меня одной из первых приходит в голову, когда вспоминаешь о группе «А-ха». Это «Forever Not Yours». Кстати, ребят, несмотря на кажущуюся серьезность и холодность, были достаточно ироничными. Конечно, этот юмор можно назвать своеобразным, но вот вам, пожалуйста, один из примеров песни «Forever Not Yours». По-нашему «Я никогда не буду твоим». Впервые она, представляете, прозвучала на радио в день всех влюбленных. Ну, такой вот своеобразный подарок к празднику.

0: Такая вот красивая, романтичная баллада от главных героев сегодняшнего эфира группы «А-ха» «Forever Not Yours».
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на «Ретро-ФМ».
0: Итак, в программе «Ю» сегодня говорим о ребятах из Норвегии, которые покорили весь мир. Даже если и допустить, что есть люди, которые не знают название группы, они все равно слышали их песни. Знаменитое трио на три буквы «А-ха». Давайте с самого начала. Вот если совсем коротко, то сначала их было двое, а потом присоединился третий. Ну, теперь чуть подробнее. Перемещаемся в конец 70-х. И вот те самые первые двое, в тот момент еще подростки, это Пол Воктер Савой и Магне Фурухольмен, с детства дружили, фанатели от The Doors и Джимми Хендрикса, начали играть в разных музыкальных коллективах, когда одному из них было 12, другому 10. В 76-м году они создали группу под названием Bridges. В 80-м даже выпустили альбом, который, честно говоря, провалился. Они понимали, что чего-то им не хватает. Этим чем-то стал голос Мортона Харкета. Да, тот самый, который мы слышим в большинстве песен группы «А-ха». Интересно, что тот самый третий участник, недостающее звено по имени Мортон Харкет, частенько был одним из посетителей их концертов. Сам он тогда был вокалистом в другой группе. Мортону была очень близка музыка, которую делали ребята. И он понимал, что это те люди, с которыми ему хотелось бы работать. После знакомства выяснилось, что желание это было обоюдным. В какой-то момент Полу и Магне понадобился вокалист для нового проекта. Вот тогда они вспомнили о Мортоне, харизматичном парне с голосищем в 5 октав. В общем, ребят встретились, поговорили и договорились. Удивительно, но группа «А-ха» официально появилась именно в день рождения Мортона Харкета, 14 сентября 1982 года, когда троица собралась вместе, чтобы записать свою первую совместную песню. Кстати, название «А-ха» появилось почти случайно. Изначально так должна была называться всего-навсего одна из песен. Мортон Харкет заглянул в блокнот Пола Воктера Савой, увидел там набросок песни, и больше всего ему понравился именно заголовок. Он подумал, что это идеальное название для группы. Их путь к успеху не был быстрым и легким. Они понимали, что в Норвегии на родине им становится тесно, и в какой-то момент с небольшими деньгами в карманах и скромным знанием английского они отправились покорять Лондон. Это, правда, были тяжелые времена. Они жили в дешевых квартирах, экономили на всем, в том числе на еде. Иногда даже приходилось выкручивать лампочку в гостиной, чтобы воспользоваться в ванной комнате. При этом обзванивали студии, рассылали свои кассеты, и хотя иногда слышали лестные отзывы о музыке, но никаких серьезных подвижек не было. В итоге им пришлось вернуться на родину, в Норвегию, где ребята решили перезаписать демо своих песен. Для этого на последние деньги они арендовали студию. Работа шла не быстро, но владелец студии был впечатлен результатом и не просто пошел навстречу, а благодаря его связям в музыкальном мире у «А-ха» вдруг появились свои менеджеры, которые сдвинули дело с мертвой точки. В 83-м году группа добилась контракта с лейблом Warner. Однако и тут все шло не так гладко. Например, их самую легендарную и известную во всем мире песню «Take on Me» получилось выпустить успешно только с третьего раза, благодаря упорству музыкантов и менеджеров. Кстати, очень помог видеоклип, который стал не менее легендарным, чем сама песня. Художники вручную, без искусственного интеллекта, обрисовывали кадры видео. Там понадобилось около 3000 рисунков. В общей сложности над клипом работали полгода. Песня «Take on Me» вошла в первый альбом. Ей было просто предначертано стать успешной. О ней есть что сказать, поэтому через некоторое время вернемся к этой легенде. Но пока предлагаю послушать другую красивую работу, также с первого альбома группы «А-ха». Может быть, не такую популярную, как «Take on Me», но тоже знаковую для коллектива. Композиция называется «The Sun Always Shines on TV». По телевизору всегда светит солнце.

0: «The Sun Always Shines on TV». Участник группы «Аха» Пол Воктор Савой однажды сказал, что записать эту песню их убедила секретарша менеджера. Она была уверена, что композиция станет хитом.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: В программе «Ю», как всегда, о классных артистах. Сегодня у нас норвежцы, группа «Аха». Мы уже поговорили о пути к успеху, а вообще история коллектива развивалась нелинейно. Ну, например, в 1994 году ребята решили сделать паузу. Забегая вперед, скажу, затянулась эта пауза на 4 года. В команде просто накопились противоречия тогда, и, видимо, усталость, плюс не очень успешным оказался альбом, выпущенный в 1993-м. Кстати, перед тем, как разойтись, «Аха» успели отыграть на фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Это было их первое выступление в России. В общем, затем участники разбежались по своим делам. Например, Магне Фурухольмен, автор песен, гитарист и клавишник, занялся в основном живописью и скульптурой и даже устраивал выставки в известных музеях, хотя и от музыки он полностью не отказался. Вокалист Мортен Харкит и Пол Воктор Савой, это один из авторов, а также бэк-вокалист, занялись своими проектами. Ну, к сольному творчеству Мортена мы сегодня еще вернемся обязательно. Сейчас немного о том, чем занимался Пол. А он вместе со своей женой создал тогда группу под названием «Савой», просто по своей фамилии. И в 95-м году они даже выпустили первый сингл. А сингл непростой. Это как раз известная всем поклонникам «Аха» песня «Velvet», по-нашему «Бархат». И если обычно в песне мы слышим голос Мортена Харкита, то здесь Пол сам исполнил сольную партию. Вот так песня звучит в его исполнении.

Голос хороший, но, согласитесь, непривычный тембр. У Пола на родине песня добилась больших успехов, но в мире фурора никакого не произвела. За пределами Норвегии название группы «Совой» так и осталось неизвестным. Возможно, эта красивая песня так и не добралась бы до слушателей из других стран, но в 98 году произошло чудо чудесное. Группа «А-ха» обрадовала своих поклонников воссоединением и работой над новым альбомом, в который, среди прочих хитов, вошла и песня «Velvet». Музыканты песню переосмыслили на троих, переделали, в том числе и по звуку, но главным изменением, конечно, стал привычный всем фанатам голос Мортона Харкета, который, наконец, вернулся.

0: Вот оно, фирменное звучание «Аха». Фирменная грустная романтика в программе «Ю» композиция «Velvet», написанная в 95-м и вышедшая только в 2000-м. Скоро будут еще важные подробности, связанные с группой «Аха» и, конечно, красивая музыка.
1: Реклама.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Всем еще раз привет. В программе «Ю» продолжаем говорить про любимых артистов. И сегодня у нас трое парней из страны фьордов, вроде как потомки викингов. Но прежде всего, конечно, известные всему миру музыканты группа «А-ха». Награды, достижения, все это, конечно, имеется в арсенале коллектива. Тут можно вспомнить и большие концерты. Например, в 91 году выступление группы «А-ха» на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро посетили почти 200 тысяч человек. К тому моменту это были рекордные цифры для платных концертов. Еще один интересный показатель — это просмотры клипов. Здесь снова вернемся к их дебютной песне «Take on Me». Дело в том, что клип на нее находится в тройке самых просматриваемых музыкальных видео из 80-х. Он аккуратненько расположился между Майклом Джексоном с работой «Billie Jean» и клипом от группы Guns N' Roses «Sweet Child O' Mine». У всех у них, включая видео на песню «Take on Me», примерно по 2 миллиарда просмотров. Ну и еще одна рекордная цифра, о которой хочется обязательно вспомнить. Цифра как будто бы небольшая на первый взгляд. Всего 20,2 секунды. Но все эти 20 с лишним секунд тот самый голосистый Мортен Харкетт, солист коллектива, непрерывно тянет ноту «Фа диез» в песне «Summer Moved On». Интересно, что многим кажется, что это вот эта нота.

Я тоже так сначала подумал, но нет. Это нота си второй октавы, и он поет уже фальцетом. А вот уже интересующий нас рекордный фрагмент длительный, где звучит та самая легендарная фа диез, вот он.

Когда готовился к программе, сидел с секундомером, честно, все правда, так и есть. 20 с лишним секунд. Ну а теперь давайте послушаем композицию «Самому в тон» целиком. Вот интересно, вы найдете то самое место, о котором я сейчас рассказывал, или нет?

0: Герои программы «Ю» — группа «Аха», «Самый муфтон». Кстати говоря, я не случайно уточнял, какую именно ноту тянет Мортен Харкетт в этой песне. Напомню, это фа диез. Дело в том, что это как раз верхняя граница мощного голоса Мортена Харкетта. И это очень высоко для мужского голоса.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на «Ретро-ФМ».
0: Да, это программа «Ю» про тех, кто дарит нам музыку, и для тех, кто любит эту самую музыку, то есть для нас с вами. Итак, сегодня группа «Аха». Сейчас хочется рассказать еще об одной их песне, может быть, не такой известной нашему слушателю, но при этом не менее классной. Это композиция «I've Been Losing You», которая вышла в 86 году на втором альбоме. Здесь важно сказать, что работа над альбомом в целом, и этой песней в частности, она была непростой. Прежде всего из-за разногласий участников. Ну, по поводу того, каким должно быть звучание. Дело в том, что при записи «I've Been Losing You» музыканты отказались от продюсеров совсем, что привело к бесконечным творческим спорам между собой. Например, Пол настаивал на более мрачном гитарном звуке. Магне хотел больше экспериментальной электроники. Мортен, ну, он зачастую просто оказывался между двух огней и пытался как-то примирить друзей детства Пола и Магне. В целом, звучание альбома и этой песни стало более агрессивным. Например, чтобы добиться мощного звука, группа пригласила духовых музыкантов, при этом Пол Вогт-Росовой был недоволен их слишком чистым исполнением, и он буквально заставлял музыкантов играть громче и грязнее для придания драйвовости. В итоге эти трения в том числе и создали то самое напряжение, которое слышно в музыке «Аха». Ну, такая смесь холодной отстраненности и взрывной энергии. Позже один из участников, Магне Фурхольмен, признался, что в те годы они почти не разговаривали друг с другом вне студии, общаясь только по работе. Именно этот затяжной конфликт и привел к первому распаду группы в 94 году, о котором мы уже сегодня вспоминали. Сейчас давайте послушаем ту самую песню «I've Been Losing You», группа «Аха».

0: В программе «Ю» группа «Aha, I've been losing you». Кстати, еще один интересный момент связан с тем, что при записи этой работы использовался один очень редкий для того времени прием — расстроенные гитары. Пол Воктер-Савой специально настраивал инструменты чуть мимо нот, чтобы создать такое тревожное драматическое звучание.
1: Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Да, и в программе «Ю» продолжает веять прохладой. Ну, такой красивой, мелодичной прохладой. Сегодня у нас норвежцы, у которых получилось. Это группа «Aha». Я обещал, что мы сегодня вернемся к одной из песен, которую я сегодня вспоминал. Сейчас тест в том числе на внимательность. Но сразу скажу, что тест необычный. Так, давайте я вам сначала поставлю вот этот фрагмент. Готовясь к эфиру, я многим людям поставил вот этот кусочек и спросил, на что это похоже. Ну, просто для того, чтобы убедиться, что не я один такой, который подумал, что это группа «Ленинград». Но давайте еще раз послушайте. Но, конечно, это не Сергей Шнуров никакой, не «Ленинград». Вот вам другой кусочек этой же самой песни.

Вот так в 97-м году похулиганила, ну, в хорошем смысле, американская ска-панк-группа под названием Real Big Fish. Такая у них получилась версия легендарного хита Take On Me. Да, темп ускорили, синтезатор заменили трубами, вместо пятиоктавного голоса Мортона Харкета напористый, кричащий панк-рок-солист Ара Барретт. Кстати, несмотря на огромное количество каверов на эту песню, сами участники «Ага» говорили, что версия «Real Big Fish», ну вот это вот самое, похоже на «Ленинград», одна из самых любимых. Ну и давайте послушаем, как еще может звучать песня «Take on Me». Ну, например, вот так.

Были также и вот такие экзотические еще дабстеп-эксперименты. И это все еще песня «Take on me». А вот такой сюрприз сделала группа «Металлика» на концерте в Норвегии в 2018 году. Своим слушателям гитарист Кирк Хэммет и басист Роберт Трухильо исполнили «Take on me» в качестве подарка. Такой сырой, можно сказать, даже гаражный рок под ликование публики. Бесконечно можно наблюдать за тремя вещами: как горит огонь, как течет вода и как появляются все новые и новые каверы на песню «Take on me» группы «Aha». Но сейчас мы послушаем ту самую неповторимую версию в оригинальном исполнении группы «Aha» «Take on me».

0: программе «Ю» песня, с которой для группы «Аха» все началось. Один из самых продаваемых синглов в мире – «Take on Me». Ну и, как мы уже поняли, одна из часто перепеваемых композиций.
1: Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на «Ретро-ФМ».
0: В программе «Ю», как всегда, про музыку и любимых исполнителей. Сегодня у нас с вами группа «Аха». Пару минут назад я рассказывал об исполнении их песни «Take on Me» другими артистами, но мне кажется, разговор о каверах будет неполным, если не вспомнить еще одну классную песню, только в данном случае уже сама группа «Аха» перепела песню других артистов. Да, даже несмотря на то, что большинство материала ребята писали сами, есть одна очень известная песня, которая была придумана до них. Вот она.

Это 1962 год. Песня «Crying in the Rain». Ее написали два титана американской музыки того времени — Говард Гринфилд и легендарная Кэрол Кинг. А исполнил дуэт братьев Дона и Фила Эверли. Еще раз, 62 год. То есть прошло почти 30 лет. И в 90-м году группа «А-ха» выпустила свою версию этой песни. Хотя записали они ее еще в 89-м. Кстати, наши знаменитые норвежцы еще в детстве полюбили песни «The Everly Brothers», а в 90-м они даже с ними встретились. Американский дуэт настолько высоко оценил кавер норвежцев, что подарил группе «А-ха» специально изготовленные эксклюзивные акустические гитары, сделанные, между прочим, из одного дерева. Я думаю, что такие подарки ребята точно заслужили. Потому что вряд ли бы эта красивая песня стала такой известной, если бы ее не перепела, не переосмыслила группа «А-ха». Ну и надо ли удивляться, что многие, а может и большинство слушателей, всегда считали эту версию песни «Crying in the Rain» оригинальной.

0: Красиво и, как полагается группе «Аха», атмосферно. Песня «Crying in the Rain» в программе «Юм». Скоро еще кое-что о группе «Аха» и о том, что с ней связано.
1: Реклама.
2: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
3: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 20% на все мясо индейки. С 14 по 20 мая.
4: Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
5: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
6: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
7: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
8: Я прочитаю в глазах твоих.
7: Жека.
9: С ней вино.
7: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
10: Славные денёчки еще будут поверить.
7: Воровайки.
11: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону-Дону.
7: Сбор гостей в 17.00, 18+.
12: Приезжай на идеальный отдых у моря в станции «Морской». Панорамные бассейны, сауны, уютные домики. Гуляй по парку и жарь шашлыки. Станция «Морская» ждет тебя.
13: Утреннее шоу.
14: Первая смена.
13: По будням с 7 до 11 на «Ретро-ФМ». Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
15: «Ретро-ФМ».
16: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Всем еще раз привет. Продолжим о музыке, о талантливых людях. В программе «Ю» сегодня группа «Аха». Некоторое время назад я уже упоминал 94-й год, когда группа взяла паузу, и все участники разбежались по своим делам. Кто-то рисовать, кто-то делать музыку. Обещал немного рассказать о сольном творчестве золотого голоса коллектива Мортони Харкетта. Он, так же, как и другие, не ушел в тень, не молчал. При этом он не боялся экспериментов. Первый сольный альбом он выпустил на родном норвежском языке. И, кстати, случилось это еще за год до первого распада группы «Аха». Потом, в 95-м году, альбом на английском. Здесь Мортон впервые становится основным автором слов и музыки. Спустя год выходит третий студийный альбом, снова на норвежском языке. Одной из самых успешных в Норвегии оказывается песня «Tilbake til livet». Прошу прощения за мой норвежский. Это в переводе «Возвращение к жизни». Вот так она звучит в исполнении Мортона.

0: Ну и многие поклонники знают, что помимо музыканта в Мортоне живет заядлый садовод и защитник природы. Говорят, он может часами рассказывать о редких видах орхидей. Он, кстати, одним из первых в Норвегии начал ездить на электромобиле еще в 90-х. В целом, его любовь к природе хорошо гармонирует со звучанием песен, которые он поет в составе группы «Аха» и сольно. К настоящему моменту Харгит выпустил 6 собственных альбомов, 2 из которых на норвежском, остальные на английском. А послушать я предлагаю одну его очень красивую песню 2008 года. Она называется «Dark Space».
1: In the dark space, when I close my eyes, I see your face shining

0: Такое привычное, меланхоличное звучание. Это сольная работа вокалиста группы А-ха Мортона Харкета, песня «Dark Space».
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: Здесь в программе «Ю» про тех, кто делает музыку. Сегодня постарался вместе с вами вспомнить о самых ярких, знаковых событиях и творческих моментах одной очень хорошей норвежской группы, коллектива «А-ха». Понятно, что невозможно вот так за один раз охватить все. Ну, например, можно вспомнить, что норвежцы эти знаменитые в том числе записали песню, которая стала гимном чемпионата мира по атлетике в 2009 году, который проводился в Берлине. Вот эту песню.

Она называется «Foot of the Mountain». Также увековечили себя в «Бондиане» в 87 году в картине «Искры из глаз». Тогда Джеймсом Бондом работал актер Тимоти Далтон. Песня, которая стала саундтреком картины, называется «The Living Daylights».

Немногие группы могут похвастаться тем, что записали заглавную тему к фильму о Джеймсе Бонде. То есть, по сути, а-ха встали в один ряд с Тиной Тернер, Мадонной, Крисом Корнеллом, певицей Адель и другими артистами, звучавшими в Бондиане в разные годы. Что касается перерывов в работе, то пауза с 94 по 98 не стала единственной. В 2009 группа снова расходилась, но к 2015 ребята вернулись к совместной работе и многое с тех пор успели. Между прочим, вся троица была удостоена ордена Святого Олова за вклад в развитие норвежской музыки, и все они получили рыцарский титул. Сложно резюмировать итоги их работы в цифрах. Группа а-ха вообще входит в число 50 самых прибыльных групп в истории музыки. Никому не удается точно подсчитать количество проданных им пластинок за всю карьеру. Оно колеблется от 55 до 100 миллионов экземпляров. И эта цифра до сих пор является предметом споров. Группа а-ха выпустила 11 студийных альбомов, 2 концертных, 6 мини-альбомов, 39 синглов, плюс к этому 6 видеоальбомов и 11 сборников. Понятно, что было много музыкантов, наград, включая MTV Video Music Awards. Например, клип на композицию Take On Me победил в свое время сразу в 3 номинациях. К сожалению, им не удалось получить премию Грэмми, на которую они были номинированы в 86 году. Тогда их обошла небезызвестная певица Шаде. Но при этом группа получила 10 наград у себя на родине, на премии, которую многие называют норвежским эквивалентом Грэмми. Однажды солист Мортен Харкетт сказал: «Мы чувствуем, что а-ха — это еще не законченная глава. Еще многое предстоит сказать и сделать. Вот хочется верить, что так оно и будет. И пожелать долголетия, в том числе и творческого долголетия, в особенности самому Мортену». В финале хочу поставить еще одну очень знакомую всем нам песню из альбома 2002 года «Lifelines». Одноименная песня. Красивая. Программа «Ю» вернется через неделю. Там мы снова поговорим о талантливых людях. Если хотите предложить артиста или группу, обязательно пишите во всех страницах RetroFM в соцсетях с пометкой «Программа «Ю». Ну и не забывайте, что все выпуски можно найти в подкастах на сайте retrofm.ru и в нашем мобильном приложении. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем пока!

0: с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Проктологи, мужчины и женщины. Лечение без боли и в короткие сроки. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
3: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за один час. Мобильная медицина. Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Предприниматели, 21 мая в Донэкспоцентре «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
8: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
9: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
10: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
11: ИП «Обочараев Рамазан Закирович». ОГРН 304-616-73-23-00-217.
12: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
13: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е».
14: И спали, уносится печаль.
13: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

Да, именно так. Фельдштан началась на Ретро-ФМ. Тот самый волшебный, чудесный час, когда можно и нужно поздравлять, передавать приветы, хорошие, добрые слова произносить. Ну хорошо, ладно, произносить буду я, Андрей Мареев. Вы, друзья, пишите все разборчиво. И самое главное, подписывайтесь сами, называйте имена тех, кого вы будете поздравлять. И желательно еще ударение проставляйте в сложных или тех случаях, где возможны варианты. Телефон наш 232-488-3, код Москвы 495. В наш канал Макси пишите обязательно, смски присылайте на номер 5533. Не забывайте начинать сообщение со слова «Ретро-ФМ». Поехали! Поехали!

0: Фили Чита началась на Ретро FM. Друзья, напоминаю для тех, кто, может быть, пропустил этот час, вернее, этот момент начала перехода из одного состояния в другое. Тем не менее, это произошло. Так, ну что, начну уже. Антон пишет из Рязани. Всем привет, хорошего настроения. Вы лучшее радио. Это про Ретро FM. Спасибо, Антон, на добром слове. Это так и есть. Передают привет, счастья и пожелания здоровья всем-всем-всем. Рязанцам привет. И семье своей передает Антон Васильев. Артур пишет из Ижевска. Привет, Ретро FM. Сегодня теплый, хороший день. Всем желаю провести его с пользой. Спасибо, любимое радио. Всегда рады стараться. Дмитрий пишет: «Здравствуйте, Фели». Вот интересно, это просто Дмитрий не дописал «Феличита» или вот такое сокращение, такое свойское уже. Не скажу, что понебратское, но по-свойски, по-приятельски «Фели». Классно звучит, да. Хочу сказать спасибо своей лучшей тете Яне из Орехово-Зуево. Спасибо тебе за все. Люблю. И еще хочу передать привет директорам магазина «Авокадо» Орехово-Зуево, Беренько Олегу Степановичу и Беренько Ирине Дмитриевне. Вы самые лучшие директора. С наступающим летом, поздравляет Яна и Дима. Ну, всем сестрам по серьгам раздали, что называется. Здравствуй, любимый Ретро-ФМ, пишет Олег Сухарев. Сегодня свой 79-й день рождения отмечает наш любимый папа, дедушка и прадедушка Сухарев Андрей Андреевич из республики Коми, поселок Жешарт. Хотим пожелать здоровья, чтобы радовал нас еще много-много лет. Твоя любящая семья и особенно правнучка Есения.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово «Ретро».

0: Солнце, воздух и вода, как известно, помогают не всегда. Иногда нужно еще чем-нибудь простимулировать хорошее настроение. Делаем это в Феличите изо всех сил. Передаю привет Марии из города Порхово в Псковской области, пишет кто-то из Псковской области или из Пскова. Ребят, уточняйте, пожалуйста. Так, добрый день, Ретро-ФМ. Передаю всем привет из города Коркино и своей любимой маме Менюк Людмиле Анатольевне, сеструне Зи и племяннику Савелию. Мы сегодня трудимся на даче. Всем причастным Бог в помощь. Всем отличных выходных желает Ксюша у мангала. Вот правильное место человек занял. Главное — выбрать верную позицию. Передайте привет моей Надюшке. Обожаю, пишет Андрей из Подольска подмосковного. Передайте привет Марине, Яне, Любови, Антону. Мы на даче. Погода хорошая. Отдыхаем, загораем. С любовью, Елена. Спасибо, Ретро-ФМ. И вот еще одно сообщение из Питера. Хочу поздравить своего сына. Зовут его Сева. Он учится в Санкт-Петербурге в Академии имени Синявина. С днем рождения, с 18-летием. Желаю ему закончить учебу и чтобы у него все было отлично.
1: Ежедневно с 2 до 3. Феличита.
2: На Ретро-ФМ.

0: вот это совершенно верно, не перемалывается по-настоящему крепкая любовь. И сообщения ваши, которые приходят сюда в Филичиту на Retro FM, тоже остаются в веках, ну, как минимум, в памяти людей, которых вы поздравляете. Пишет Юлия из Красногорска. Хочу сказать всей команде Retro FM большое спасибо за лучшую музыку и настроение. Всегда с мужем. Слушаем только вас. Передайте, пожалуйста, привет моему мужу Александру. Мы сегодня отмечаем его день рождения. Желаю ему крепкого здоровья, успехов в работе. Я его очень люблю. Он у меня самый лучший. Лучший муж. Юля, здорово. Александр, мои поздравления вам. Теперь, здравствуйте, любимая Филичита. Передайте, пожалуйста, привет моей любимой супруге, которая сейчас находится на конкурсе в городе Владимире со своим театром детским. Театр «Браво». Вы лучшие. Светлана Андреевна, целую ручки. Жду вас с победой. Из Нижнего Новгорода, любящий муж Иван. Вот, вот как надо ждать жену с конкурса. Самое главное, с победой. Передаем привет себе в деревню Гафидово Клинской области. Пожелайте нам закончить весеннюю уборку сарая и поскорее разобраться с ремонтами. Хотим шашлыков и гулять в лесу. Кто-то без подписи, но с очень большим желанием. Это видно просто невооруженным взглядом. Всей стране привет откуда-то из Тюменской области. Отдельно хочу передать привет моим трудяшкам Артему, Семену и Арии, которые весь день помогают мне копать грядки в этот классный, теплый выходной. Семен обожает Ретро-ФМ и будет очень счастлив, услышав этот привет. Семен, вам персонально большущий привет. Так, и вот еще. Передаю привет строительной компании из города Коврово. Здоровья всем и процветания. Желает Татьяна Кузнецова из СНТ. О, господи, номер 16, короче говоря, без аббревиатуры. Не буду язык ломать.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, на этой неделе ко мне в гости придет музыкант-шоумен Стас Ярушин. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Трава растет, сезон идет. Кусторез Райоби. И туда и обратно стрижет, и полметра берет. И всего за 5600 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
6: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акции уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
8: А что если островок стабильности – это сайт вашего бизнеса? Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Серость, нервяк? Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе.
12: Каждый день на телеканале «Солнце».
11: Категория 6+.

Мне кажется, что даже самые нефутбольные граждане при звуках этой песни от Рики Мартина хотят мячик попинать. И Филичита продолжается на Ретро-ФМ, что должно, я уверен, так и есть, вызывать у вас желание поздравить кого-либо с чем-либо. Наверняка подходящий повод найдется. Итак, здравствуйте, дорогой Ретро-ФМ. Передаю привет из Соловьиного Курского края. Хочу передать

0: Дать привет моим родителям, мамочке Ирине и папе Александру. Они у меня самые лучшие люди, я их безмерно люблю. Пусть в их жизни будет только позитив и хорошее настроение. Ваша дочь Екатерина. Изумительное поздравление. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Хочу поздравить с прошедшим праздником 9 мая. Ого! Моего приятеля Андрея, который живет в Иркутске, а также Андрея, который живет во Владивостоке. Да, нас, Андреев, очень много по планете разбросано. Так, это сообщение, вот привет Андреям, было от Романа. Неизвестно откуда. Ретро-ФМ, привет, любимое радио, пишет Оксаночка Лебедева. Передаю привет любимому мужу Дмитрию Лебедеву из Кашина. От любимой жены Оксаны Дмитрий делает забор. Осталось совсем немного. Дмитрий, я в вас верю. Оксана в вас тоже верит. У вас все получится. Привет, Ретро-ФМ. Передайте привет папе Марату, любимому мужу Айрату. Пирожки уже готовы, и рыбка уже почти готова. Сегодня супер погода и настроение такое же. Скорее вам закончить варить печку. Давайте уже обедать. Ваша Алина. Действительно, мужики, уже закругляйтесь, обед стынет. Здравствуйте, можно передать привет моему мужу Кириллу и сыну Матвею. Мы едем в машине домой. Поставьте, пожалуйста, зажигательную композицию. А вот нет ничего проще.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

Продолжается на Retro FM. Ваших поздравлений масса. Это здорово, приятно осознавать, что люди еще не очерствели друг другу, хотят делать друг другу приятное. Привет, Retro FM. Хочу передать большой привет сестре Галине и мужу Николаю, сыну Алексею и любимой жене Олечке. Пожелать хорошего настроения и погоды, а также очень вкусных шашлыков. Я вас люблю, пишет Александр из Десногорска, это Смоленская область. Передаю привет мужу Скворцову Юрию Николаевичу и дочке Даше. Желаю хороших выходных. Это откуда-то из Чувашии. Поподробнее не удается выяснить. СМС-ка. Так, здравствуйте. Прошу передать привет моей дочери Рогулевой Даше. Отдыхаем на даче. Она очень ждет, что ее имя прозвучит в эфире. Рогулева Даша, ваше имя звучит, звучит гордо, звучит в эфире Retro FM. Сделано? Сделано. Так, здравствуйте, любимая Retro FM. Хочу передать привет Юрочке Гурьянову. О, пошло. И сказать спасибо за программу Ю. Очень интересно и познавательно, пишет Ленуся из города Киров. Почему только первое сообщение на эту тему? Уже программа за половину шагнула за экватор, а только лишь первое признание в любви Юре Гурьянову после программы. Непорядок. Так. Привет девчонкам из Зарайска, которые сейчас стоят в пробке в Москве. Легкой и удачной им дороги домой. Присоединяюсь к этим пожеланиям.

0: Величита продолжается на Ретро-ФМ. Всем доброго дня. Хочу передать привет моему любимому мужу Юре из Якутска, пишет Ольга. Пожелать ему и всем радиослушателям здоровья, счастья и любви. Добрый день, Ретро-ФМ. Передаю привет деревне Полтево. НСТ Малиновка Московской области. Погода самая наилучшая, пишет Михаил, для работы на дачном участке, чем мы и занимаемся. Ну, как говорится, Бог в помощь. А Павел пишет: привет всему Сенежу и в особенности Саньке, Алексею, Павлу и Олегу, а также Дашеньке, чтобы не грустила и была всегда веселой. Жизнь прекрасна. Привет, Ретро-ФМ. Еду по Курганской области из Новосибирска в Бугульму. Все, кто в дороге, огромный привет, особенно коллегам-дальнобойщикам, пишет Сергей из Новосибирска. Вот еще одно от Даниила. Передаю привет своей семье. Что-что? Едем по почки все вместе на дачу. Почти все вместе, видимо, имелось в виду. Ну, давайте, хорошей вам поездки, ребят.
1: Реклама.
2: Окей, каждый день с выгодой. Сыр Брест-Литовск. Упаковка 500 граммов, 439,99. С 7 по 20 мая. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
3: Приезжай на идеальный отдых у моря в станции Морской. Панорамные бассейны, сауны, уютные домики. Гуляй по парку и жарь шашлыки. Станция Морская ждет тебя.
4: Клиника современной стоматологии World Dent. Это 8 лет успешной работы и более 8 тысяч пациентов, которые нам доверяют. За красивой улыбкой приходите в World Dent. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Вечеринка.
6: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
7: Лучшие танцевальные хиты.
6: В неповторимом миксе.
7: Каждый день
6: ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

Феличита продолжается на Ретро-ФМ. Привет, Ретро-ФМ, пишет Илья. Хочу передать привет и поздравить с днем рождения Алексея Владимировича Шепелева и сказать: поскорее возвращайся, а то мы тут все соскучились. Людмила пишет: здравствуйте, любимая Ретро-ФМ. Хочу передать привет своему супругу Юрию Евтюнину. Очень сильно люблю его. Всем желаю отличных выходных. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Хочу поздравить своих близких, родственников с прошедшим праздником, днем 9 мая, днем Победы. Я хочу пожелать счастья, добра, радости. Также хочу передать своей любимой жене Анжелике с прошедшими праздниками. Мне очень нравится ваша радиостанция, я ее часто слушаю. Спасибо вам на добром слове. Привет шлю всем из Чебоксар. У нас жара плюс 28. Всем отлично провести выходные, желает Юрий. Юрий, спасибо за пожелание. Оля Лакеева, привет от Михаила из Мордовии. Хочу передать привет Егору и Коле. Люблю вас, кто-то из Свердловской области. С днем рождения, Сергея Шевченко. Дети, зятья и жена, мы тебя очень любим, желаем всего самого наилучшего. И вот еще одно сообщение из Краснодарского края. Привет Славику, который едет в Горный. Он лучший. Феличита.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скрыть?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы оцените.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер.

0: и последний блок поздравлений в сегодняшней Феличте, друзья. Поздравьте, пожалуйста, всех наших родных с наступившей весной. Желаем всем здоровья, успехов и весеннего настроения. Сегодня наши дети Антон и Лера сделали нам подарок, организовали поездку в музей-заповедник Томскую Писаницу. Очень хорошее место для прогулок и отдыха, пишут Лилия и Алексей из Кузбасса, из Кемерово. Добрый день, Ретро-ФМ. Хочу передать привет моему любимому мужу Димочке, сыночку Алёше, мамочке и сестренке Наташе, мой дорогой офис московский центр, вам привет. Много не работайте, я поехал высаживать огурцы с помидорами. Всем мира, солнца и хороших выходных желает Алена Пикулик из Лыткарина. Передаю привет всей моей дружной семье, отдыхающей в кавычках на грядках в деревне Лыткина. Особенно пламенный привет передаю своему любимому деду, виннику Михаилу Михайловичу, который в свои 77 лет сажает с нами картошку. Также привет и моей маме и Андрею, и другу Матвею. Всем хорошего настроения от Матвея из Можайска. Передаю привет своему супругу Владиславу, люблю его сильно-пресильно, пишет Анютка. Передаю привет своей дочке Игнатовой Катюше, приятного аппетита, мое солнышко. А еще передаю привет мужу Александру, докашивай уже и давай делать шашлык. Всем хороших выходных, особенно в деревне Матвейково. Привет, любимая Ретро-ФМ. Хочу передать привет своей любимой жене Яне и не менее любимой теще Вике, а также всей деревне Сорокино в Манском районе могущего Красноярского края. Глеб Гаков из Липецка передает привет деду Игорю. У него был день рождения. А Глеб пишет из дедового гаража, слушая Ретро-ФМ. У деда москвич 2141. Мощь, зверь, машина. Передайте привет Анне Смышляевой. Желаю успехов в учебе в колледже и весеннего настроения, пишет друг Сергей. И вот последнее сообщение на сегодня. Передаю привет своей роскошно красивой жене Диане, превосходному сыну Диме и милейшей дочери Злате. Без подписи, но согласитесь, с огромной душой, что называется. Друзья, огромное спасибо всем, кто принял участие в сегодняшней Феличите. Вы традиционно были великолепны.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
2: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Подробности на сайте retrofm.ru.
4: Реклама.
5: Всегда готов. Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
6: Вернуть здоровье так легко. В клинике «Ура-Про».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
8: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
9: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Предприниматели! 21 мая в Донэкспоцентре «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
11: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
12: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
13: Нет.
12: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
2: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот. Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: И даже так нежно выраженная эта мысль от дуэта Modern Talking поражает своей непреклонностью и целеустремленностью. Не отступать и не сдаваться. Очень правильная, кстати говоря, мотивация. 15 часов 17 минут в столице. Modern Talking на Retro FM. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше, друзья, расскажу вкратце, с чем музыкально прекрасно мы знакомимся. Услышим Бонни М, группу «Божья коровка» и дуэт «Юритмикс» на Retro FM.
1: Реклама.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Первые шаги, первая любовь, первый отпуск, первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте BLG.ru.
7: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
8: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
9: ОО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт «Райоби». И сверли, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 118-774-662-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
11: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
12: Любимой музыки много не бывает.
13: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
12: И включай интернет-потоки Retro FM. 15+.

все устроилось, Москва не сразу строилась, словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему.

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для девицы хоть краешек

0: И как же это бывает здорово порой, друзья, искренне обрадоваться хорошему человеку и сказать, ну, наконец-то, ну... Вот ждали, ждали и дождались. Это я к чему? Потому что каждое воскресенье в 13:00 на Ретро-ФМ выходит шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским. Здесь звездам шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта приходится отвечать на неожиданные, порой даже смешные вопросы, которые задаете вы, слушатели Ретро-ФМ. И если дорогой гость отвечает неверно, то вы можете заработать приличную сумму. Так что, друзья, оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. Ну а в это воскресенье, то есть завтра в шоу «Дорогие гости» придет актер, шоумен, телеведущий Стас Ярушин. Не пропустите, включайте Ретро-ФМ в 13:00 и не выключайте. Скучно не будет, гарантирую.
1: Реклама.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
3: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека.
4: Ты с ней вино.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
5: Славные денёчки еще будут, поверь.
2: Воровайки.
6: А я такая из Ростова.
2: Сбор гостей в 17:00. 18+.
7: Приезжай на идеальный отдых у моря в станции «Морской». Панорамные бассейны, сауны, уютные домики. Гуляй по парку и жарь шашлыки. Станция «Морская» ждет тебя.
8: «Высотаримстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высотаримстрой». Покупайте кровельные материалы «Высотаримстрой».
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: мальчишки и девчонки большей частью, а также их родители, если рядом окажутся тоже. Всем, друзья, отлично провести этот субботний пока что еще день, который плавно, но тем не менее весьма задорно и жизнерадостно переходит в не менее субботний и, заметьте, майский вечер. 15 часов 56 минут столицы. Это Bad Boys Blue на Retro FM.
1: Погода на Retro FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Предприниматели! 21 мая в Донэкспоцентре «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
9: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
10: Слышишь этот ритм?
11: Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мот, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefistv.ru. 16+.
12: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
13: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
1: Retro FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Retro FM. Всегда с вами. Retro.

0: куда зову вас я, друзья, слова все-таки нужны. Хотя бы для того, чтобы поздороваться, представиться и пожелать друг другу приятного вечера. Меня зовут Андрей Мореев. Здравствуйте. 16.17. Столица — это группа «Комбинация» на Ретро-ФМ. Совсем скоро услышим Владимира Высоцкого, группу «Хуанес» и дуэт «Мэйвуд». А впереди еще большее количество ваших любимых песен. Будьте к этому готовы.
1: Реклама.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Квартиру.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.

есть в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

0: И действительно, ничто теперь не остановит наших счастливчиков, которые отправятся в путешествие мечты. Невероятное путешествие в Грецию. Круиз Ретро-ФМ 2026. 3 недели в апреле мы разыгрывали путевки с полностью оплаченным проживанием. И вот, наконец, с 18 по 28 июля 15 счастливчиков победителей игры «Круиз Ретро-ФМ 2026» отправятся на комфортабельном круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов групп «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александра Айвазова. По этому поводу самые искренние поздравления и пожелания самого большого удовольствия и радости от путешествия.
1: Реклама.
2: Большая распродажа в «Окей». Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая. Окей. Подробности на «ОКМАРКЕТ.ру».
3: Приезжай на идеальный отдых у моря в станции «Морской». Панорамные бассейны, сауны, уютные домики. Гуляй по парку и жарь шашлыки. Станция «Морская» ждет тебя.
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Указание. Необходима консультация специалиста.
5: Клиника современной стоматологии World Dent. Это 8 лет успешной работы и более 8 тысяч пациентов, которые нам доверяют. За красивой улыбкой приходите в World Dent. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: аккуратнее, осторожнее и бережнее надо относиться к окружающим вас людям. И если уходите, проверьте, не уносите ли что с собой из того, что вам не принадлежит. Пол Янг на Ретро-ФМ. 16 часов 56 минут. Вот такое вот немножечко частно-собственническое, но весьма романтичное изложение.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости»
4: на Ретро-ФМ.
2: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
4: В воскресенье, час дня.
2: Подробности на retrofm.ru.
4: Реклама.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека.
6: С ней вино.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
7: Славные денёжки еще будут поверить.
2: Воровайки.
8: А я такая из Ростова.
2: Сбор гостей в 17.00. 18+.
9: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
10: Предприниматели! 21 мая в Донэкспоцентре бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
11: Реклама. Рекомендатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
12: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
13: Спонсор часа — мебельный центр премиум-класса Мебель Молл. О, Мебель Молл.
14: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
15: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Есть определенная категория песен, которые я лично для себя называю прогулочные. Это в том смысле, что совершенно невероятное ощущение идти и слушать их, находясь на прогулке, отключая мозг, отключаясь от всех дел, хлопот, забот и просто наслаждаясь покоем и любимой музыкой. Вот эта песня от Белинды Карлайл, по моему твердому убеждению, как раз в такой категории песен и относится. Доброго всем вечера, друзья. 17:17 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше группа Queen, Дмитрий Маликов и Gibson Brothers на Retro FM.
1: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM
2: с Максимом Ковалевским.
3: Друзья, на этой неделе ко мне в гости придет музыкант, шоумен Стас Ярушин. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: каждое воскресенье в час дня
1: на Retro FM.
2: Реклама.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
10: Возрастное ограничение 13+.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Ну вот и нашли под что помаршировать, если вдруг кому-то захотелось косточки размять. Потанцевать? Ну нет, наверное, все-таки не сильно танцевальная мелодия. А вот подвигаться, может быть, вечернюю гимнастику сделать. Дарио Джи, их «Карнавал де Пари» на Ретро FM, 17.42. Дальше Сиси Кетч, Владимир Кузьмин и Энди Уильямс на Ретро FM.
1: Реклама.
2: Окей, каждый день с выгодой. Форель слабосоленая «Океан», упаковка 200 граммов, 399,99 с 14 по 20 мая. Окей. Подробности на OkMarket.ru.
3: Клиника современной стоматологии World Dent. Это 8 лет успешной работы и более 8 тысяч пациентов, которые нам доверяют. За красивой улыбкой приходите в World Dent. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
5: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
6: Утреннее шоу.
7: Первая смена.
6: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
7: Ретро-ФМ.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

чем греха. О, как она нас разделяет, и скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая труха.

0: Это кто у нас вжаривает рок на этой дискотеке? Конечно же, Сиси Кетч. Танцуй, зажигай, пока молодой. Если есть желание и необходимость, а я думаю, что и того, и другого, хоть отбавляй. 17 часов 56 минут в столице. Всем желаю отлично провести этот майский субботний вечер, друзья, под музыку, звучащую на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
5: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
8: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» — это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
9: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8 500 рублей. Гарантия 2 года. Автотренд. Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
12: Я прочитаю в глазах твоих.
11: Жека.
13: С ней вино.
11: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
14: Славные денёжки еще будут поверь.
11: Воровайки.
15: А я такая из Ростова.
11: Сбор гостей в 17.00, 18+.
16: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус в кондитерских «Золотой колос».
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радиохаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения. Переходите в телеграм-канал Ретро-ФМ и запускайте Радиохаб.
3: Ретро-ФМ.

Моей соседке дочка спит, торшер горит, радость на лице. По стеклу скребутся ветки, в рюмочке коньяк налит.

Но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

уйти сегодня, он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти черты.

Вот так вот многие из нас тоже не верят советам медиков, которые не рекомендуют есть колбасу. А все почему? Потому что вкусная. Группа «Комбинация» на Retro FM не о вкусном, а о необходимом, о том, как оно было в те самые 90-е, которые многие из нас помнят еще до сих пор очень хорошо. Не к ночи будь помянутый. 18:17 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Всем желаю доброго вечера. Скоро Аида Ведищева, Софи Ликс-Бэкстер и Ким Уайлд на Retro FM.

0: Все пути, которые так или иначе ведут к хорошему, друзья, они являются путями неодинокими. И вот каждое воскресенье в 13:00 на Ретро-ФМ выходит шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским. Здесь звездам шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта приходится отвечать на неожиданные и смешные вопросы, которые задаете вы, слушатели Ретро-ФМ. Если дорогой гость отвечает неверно, а такое тоже случается, причем нередко, вы можете заработать приличную сумму. Друзья, оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. Ну, а уже завтра, в это воскресенье, в шоу «Дорогие гости» придет актер, шоумен, телеведущий Стас Ярушин. Не пропустите. Включайте и не выключайте Retro-FM. 13:00 не будет скучно, совершенно верно, потому что будут дорогие гости.
1: Реклама. Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 400 рублей. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям. Застройщик ООО «СЗ-1 Весидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 ФЗ.
2: Клиника современной стоматологии World Dent. Это 8 лет успешной работы и более 8 тысяч пациентов, которые нам доверяют. За красивой улыбкой приходите в World Dent. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Есть предложение встретиться на Ямайке. Место, сроки, все подбирабельно, как говорится. Можно договориться, можно все понять. UB40 на Retro FM, 18 часов 56 минут. Продолжаем, друзья, слушать любимую музыку здесь, на Retro FM. Встретимся в следующем часе.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Любимой музыки много не бывает.
1: Интернет-потоки Retro FM круглосуточно и без рекламы.
4: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Retro FM.
1: 12+. Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Вот знаете, друзья, есть такая фраза прекрасная, она звучит так: как хорошо, что все мы такие разные. Кто-то, рассказывая про эту песню от Леан Рос, говорит, что первые воспоминания — это танцевальные вечеринки, пригласил на девушку на танец, пусть и не очень медленный, но все-таки рядом в первый раз. А у меня воспоминания с этой песней связаны, знаете, какие? Один однокассетный магнитофон, второй однокассетный магнитофон, и я переписываю эту песню, которую даже не знаю, кто поет, с одной кассеты на другую с помощью кучи проводов. Вот так вот юный технический гений рос и развивался. 19:17 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Всем-всем-всем желаю доброго вечера. Совсем скоро услышим Бонни М, группу «Русский размер» и Лайонел Ричи на Ретро FM.
1: Реклама.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
4: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс.
5: Каждый день на телеканале «Солнце».
4: Категория 6+.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

разных языках. Приедет, я скажу, по-польски прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне зачем.

0: И если рассуждать о красивом, друзья, то красиво это не только когда Шер поет в дуэте с Эросом Рамаццотти, но и когда вы стоите вечером на палубе круизного лайнера, над вами звездное небо, под вами ласковое море, вас обдувает не менее ласковый ветерок, а вокруг вас хорошие люди, которые так же, как и вы, выиграли отпуск мечты и направляются в невероятное путешествие в Грецию, в круиз «Ретро-ФМ». 2026. В течение 3 недель в апреле мы разыгрывали путевки с полностью оплаченным проживанием. И вот, наконец, с 18 по 28 июля 15 счастливчиков, победителей игры «Круиз Ретро-ФМ 2026», отправятся на комфортабельном круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов групп «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александра Айвазова. По этому поводу давайте искренне порадуем за победителей и пожелаем им настоящей радости от путешествия.
1: Реклама. Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
2: Клиника современной стоматологии World Dent. Это 8 лет успешной работы и более 8 тысяч пациентов, которые нам доверяют. За красивой улыбкой приходите в World Dent. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
4: Пирожные мочи в кондитерских «Золотой колос». Давай, покупай мочи.
5: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамарт». 0+.

0: И вот на этой возвышенной, романтически переживательной ноте от Ким Уайлд я, Андрей Мареев, с вами, друзья, попрощаюсь. До встречи завтра здесь, на Retro FM. Совсем скоро встречайте уже Руслана Романова. Впереди вас ожидает не менее зажигательный вечер. Ну и, конечно же, ваша встреча с лучшей музыкой 70-х, 80-х и 90-х не прекращается и не прерывается ни на минуту.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
4: Реклама.
5: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Спонсор часа – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
9: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
10: Любимой музыки много не бывает.
11: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
10: И включай интернет-потоки Retro-FM.
12: 15+.
1: Телефон рекламной службы Retro-FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: искренне верю, друзья, что восхитительно прекрасный субботний вечер вы проводите в соответствующем расположении духа. Ну а лучшая музыка, проверенная временем, лишь усилит и разнообразит спектр вот этих волшебных чувств и эмоций. Приветствую всех на Ретро-ФМ, я Руслан Романов. С вами планирую быть до самой полуночи. По традиции, конечно же, сегодня и споем, и потанцуем, так что смело делайте громче. Вечер обещает быть замечательным. Отдыхайте, ну или же работайте, если уж так вдруг почему-то сложилось. В нашей компании, соответственно, 20:16 в Москве. По плану у нас дуэт Maywood, группа «Дубы колдуны», Том Джонс и Джо Кокер со своими самыми заметными хитами далее в нашем эфире.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, на этой неделе ко мне в гости придет музыкант, шоумен Стас Ярушин. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
2: Любимой музыки много не бывает.
7: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
7: 12+.

0: конечно же, друзья, себе и близким желайте всего, что только пожелается, как говорится мне. Я же своих приоритетов не меняю и всем желаю отличного отдыха под любимую музыку на Retro FM. Субботний вечер проводим вместе. В столице уже 20 часов 41 минута. Здесь я, Руслан Романов. Еще раз всем пламенный музыкальный привет. Далее песни из кинофильма «Три мушкетера» и Михаил Боярский. Соответственно, а также еще один знаменитый хит «Байландо» у нас через несколько минут. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
3: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
4: Вечеринка. Ретро-ФМ.
5: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты.
6: В неповторимом миксе. Каждый день.
5: Ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.
7: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Тот самый пронзительный момент, которого традиционно ждут многие слушатели в этой композиции. Да, друзья, как бы прекрасен ни был маэстро Крис Ри и все его удивительной красоты творчества, время не ждет. И, глядя на часы, становится ясно, что тот самый момент вот-вот настанет. Речь, как вы поняли, про старт субботних танцев и вечеринку Retro FM. Соответственно, уникальный микс для всех, кто рвется на танцпол, уже заряжен. В Москве 20:55. Мы начнем с минуты на минуту.
1: Погода на Retro FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
3: Спонсор часа – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
1: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
4: RetroFM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.
5: Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Мой очередной лаконичный привет всем, кто целенаправленно настроен на лучшую танцевальную музыку, а также тем, кто случайно оказался на вечеринке Retro FM, испытал чувство восторга и, разумеется, решил здесь остаться. Решение правильное и закономерное. Напоминаю, что танцы в нашем эфире до самой полуночи, ну а на вашем персональном танцполе, быть может, и до утра. Такую возможность не исключаю. Идем далее.

Вот я чувствую даже на расстоянии, как вы наслаждаетесь нашим уникальным миксом, смакуя каждый суперхит, пропуская жаркий бит сквозь каждую клеточку своего тела. Ну, на то она, в общем-то, и вечеринка Retro FM, чтобы все было именно так. Выходные в разгаре, это прекрасно. 21:42 точное столичное. Дальше больше, как говорится, танцуем, друзья.

0: Ну и, конечно же, основная гордость заключается в том, что группа ППК — это российский музыкальный коллектив. Основана команда была в 98 году в Ростове-на-Дону. Ну а вот эта легендарная мелодия под названием «Resurrection» или же «Воскрешение» поразила весь мир, надо признать, в самом начале нулевых. И сегодня на вечеринке Retro FM радует всех наших слушателей. 21:56 в Москве.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
2: Ретро FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.

самое наилучшее пожелание от звезды итальянской эстрады, известной как Рафаэла Карра, собраны в этой композиции, подходящей, судя по всему, к любому торжеству и уместной при любом праздничном поводе. Ну, впрочем, характер песни, вот такой яркий, радостный, залихватский, я бы сказал, говорит сам за себя. 22.17, время точное столичное. Я Руслан Романов, приветствую всех, кто настроен на лучшую танцевальную музыку и, соответственно, на вечеринку Retro-FM. Мы продолжаем танцы до самой полуночи по московскому времени, а может быть и дольше, там уже будет зависеть от вашего настроения.

0: Думается мне, что нельзя не согласиться с Сандрой. Сердце, как известно, не обманешь, а оно, в свою очередь, подсказывает, что именно в нашем неповторимом миксе собрана только лучшая танцевальная музыка, которая проверена временем и, опять-таки, сердцами миллионов поклонников по всему миру. Вот, друзья, круг, в общем-то, и замкнулся. Вечеринка Ретро-ФМ в разгаре. Приветствую всех, кто недавно к нам присоединился. 22 часа 42 минуты в Москве. Мы танцуем до полуночи. Меня зовут Руслан Романов. Всем пламенный привет.
1: Реклама.
2: Предприниматели, 21 мая в Донэкспо-центре «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Подробности на сайте retrofm.ru. Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: заслуживает внимания теория о том, что первые буквы М и Р в названии группы «Мистер Президент» означают «музыка» и «ритм» соответственно. Ну, а раз так, то это, конечно же, в корне меняет дело. Одним словом, лидер в мире танцевальных хитов по версии самого коллектива, ну и поклонников группы, конечно же.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Вечеринка ретро-ФМ.
1: О, шери-шери.

промежутках между неутомимым техно и стильными проявлениями формата drum'n'bass мы, конечно же, с удовольствием встречаем классику диско. В данном случае группа «Рики и Повари» с нами на вечеринке «Ретро FM». Вот такой многогранный, уникальный супермикс в нашем эфире ежедневно с 21 часа до полуночи.

0: в своей стильной и одновременно с этим трогательной, если не сказать душевной истории, которую хочется и повторять, и подпевать снова и снова. Ночь вот-вот вступит в свои права, и если это время суток вам близко по тем или иным причинам, проводите его в нашей компании под лучшую музыку, проверенную временем. Ретро-ФМ рядом с вами 24/7. Точная столичная 23:43. Вечеринка Ретро-ФМ в эфире.
1: Реклама.
2: Предприниматели, 21 мая в Донэкспо-центре «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Шоу «Дорогие гости»
5: на Ретро-ФМ.
4: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
5: В воскресенье, час дня.
4: Подробности на retrofm.ru.
6: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

Ну что ж, вот и наш танцевальный круг замкнулся. Иными словами, друзья, уникальный микс отзвучал на сегодня. Спасибо всем, кто танцевал с нами. Вечеринка Ретро-ФМ, как и я, Руслан Романов, уже завтра снова в эфире. Всем желаю хорошего отдыха. Теперь уже в компании с Дмитрием Майоровым. Встречайте его ровно в полночь на Ретро-ФМ.

на свете. Если так посмотреть и подумать, то абсолютно все на свете, все, что было до этого, все наши с вами решения привели вот к этому моменту. Ну, как минимум, к очередной музыкальной нескучной ночи в компании RetroFM. 17 минут первого в столице. Уже очень скоро к нам музыкально-хитово заглянут, подтянутся «Синяя птица», «Сэр Пол Маккартни», «Алсу», «Опус» и другие большие громкие звезды. Меня же зовут Дмитрий Майоров. От меня всем салют и здрасте. Отличного продолжения отдыха.

крайний край. Или плачь, не плачь, а дело все равно придется. Наверное, когда перед ребятами из Duran Duran первоначально была озвучена задумка клипа на эту историю, что они будут находиться в воде среди настоящих плавающих акул, желание это осуществить, провернуть, было, наверное, не прям через край. В столичных краях 0 часов 42 минуты. Это Retro FM, это Джеймс Браун и Юрий Антонов. На ближайшее не пропустите.

это, конечно, отдельный вид искусства. Болливуд в целом умеет удивлять. Реакция, эмоция в стиле «Вот это поворот!» Возможно, и на сам сюжет, и на спецэффекты. Мы же никуда не сворачиваем, движемся вперед из песни. Здесь на Ретро FM отдыхаем, и отдыхаем в столице 0 часов 56 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Она известная своими пляжами Занзибара, известная самой высокой горой Африки Килиманджаро. Ну и сафари с дикой природой там тоже весьма-весьма популярны. Похоже, рады нас видеть. Ну, по крайней мере, по новостям нам могут открыть прямые рейсы в Танзанию. Переговоры уже ведутся. В столице 1:17. Несколько минут ожиданий. Услышим с вами на Ретро FM Владимира Высоцкого, Crazy Frog и Тото Кутуньяни впереди.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две кар...

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скалолазка.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз.

Как же быть? Это Александр Серов на Ред Рэпэм. Как-то на глаза попадалась фраза «Не стой перед выбором лежа». Когда дело касается выходных, неважно, в какой выходной позе вы находитесь, выбор музыкальной составляющей можете смело доверить нам. В столице час 42 минуты. Скоро услышим песню из «Кавказской пленницы». И девчата из дуэта «Якида» также обещают далее отметиться на Ред Рэпэм. Обещанному петь.

Во всей суете-сует иногда нужно остановиться хоть на минуту, дабы подумать о том, о сём. Точнее, необходимо переосмыслить свои поступки, заглянуть внутрь себя и попытаться исправить ошибки. Такие музыкальные мысли преследуют Сандру уже несколько минут на Ретро FM. В столице 1:55. Продолжаем осваивать это воскресенье вместе.

Эта песня написана американскими рокерами Creedence Clearwater Revival в начале 70-х, стала абсолютной классикой. Ее также в свое время исполняли Род Стюарт, Бонни Тайлер. Но эта чувственная версия Смоки прочно закрепилась на европейской сцене. В столице 2 часа 17 минут. Лев Лещенко, Сабрина, Брайан Адамс, Маура и другие звезды на подходе на ретро-эффект.

Целовал его слепой расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком. Но в пакетике прозрачном дырка у меня —

бросил два своих ключа. И к тебе я точно этим летом не вернусь. Я хожу в кино и в парк культуры по ночам, а ты вернулась с моря. Я вчера видел, словно прошлой жизни,

которой не было ни дня фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.

Если что-то брокен, сломалось-поломалось, нужно чинить. А когда дело касается дел сердечных, как вариант, можно ждать, выжидать, пока время все исправит. Ведь время лечит, как говорится. Композиция относится к золотой первой эпохе Modern Talking, до их первого распада в 87 году из-за творческих и личных разногласий. Было время, но сейчас столица 2 часа 42 минуты. Владимир Кузьмин не заставит себя долго ждать. Скоро услышим его на Retro FM.

Если вы занимаетесь танцами, в целом спортом и с правильным питанием, тоже лично хорошо знакомы, даже это все вкупе менее эффективно в борьбе со стрессом, чем крепкий сон, утверждают ученые. Последние 10 лет они занимались исследованием данного вопроса, и вот вердикт: никакие тренировки, отказ от вредных привычек, соблюдение ПП не избавит от стресса, так как нормальный долгий сон и качественный отдых. Последнее сейчас очень актуально, так что отдыхаем, пока отдыхается вместе на Ретро-ФМ, столица, 2 часа 55 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.